0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: близко.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое. Вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы, в каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы, день расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить плечи и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любителей винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
4: Реклама. Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
5: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
4: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
5: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
6: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360. Качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
7: Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы 77 10 42.
9: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: без тебя.
1: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 мая 2012 года в Баку прошел 57-й международный песенный конкурс «Евровидение». Фольклорный ансамбль из России почти победил. Бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место с песней «Party for Everybody», уступив только певице Ларин из Швеции. Власти республики так впечатлились победой коллектива из села Буранова, что учредили 26 мая официальный праздник. В Удмуртии 26 мая – День бабушки. На сцене Евровидения певицы выступали в ярких национальных костюмах на фоне русской печки. Поначалу продюсеры хотели, чтобы в руках у них были балалайки, но те наотрез отказались. «Мы же не клоуны» и сами подкинули идеи с печью. Она была с огнем, дымом, на колесах и радиоуправляемая. Текст песни на удмуртском написала худрук ансамбля Ольга Туктарева, а английский вариант – британская поэтесса Мэри Сьюзан Эпплгейт. Позднее в интервью бабушки признавались, что учить английские слова было трудно, иногда до слез, но они все выучили.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. Ульяновский ремонт трамвайных путей на Московском шоссе завершили раньше срока. В Ульяновской электротрансе сообщили, что за выходные сотрудники уложили 80 метров нового полотна и провели обкатку без задержек. Движение трамваев номер 22 и номер 6 в сторону Засвияжья уже восстановлено. В Ульяновской области доходы бюджета за прошлый год составили 110 миллионов рублей, что составляет 99% от годового плана. Основные поступления обеспечили акцизы, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. В первом квартале текущего года доходы составили 21 миллион рублей, что на почти 1,5% больше аналогичного периода прошлого года. Все долги, срок выплаты которых истек в этом году, погашены полностью и в срок. Фонд обязательного медицинского страхования также сработал с превышением плана, что подтверждает трудоустойчивость финансирования медицины. Эти средства позволили своевременно выплачивать зарплаты бюджетникам, сохранять соцгарантии и поддерживать участников СВО и их семьи. Исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. Ученые выяснили, почему золото не ржавеет. Все дело в особом расположении атомов на его поверхности. У обычного золота атомы упакованы очень плотно, а молекула кислорода не может расщепиться, чтобы вызвать окисление. В связи с этим золото не ржавеет и не тускнеет. Однако на наночастицах золота встречаются и менее плотные квадратные участки поверхности. На них кислород расщепляется гораздо легче, что делает такие частицы эффективными катализаторами. Это открытие объясняет разницу между свойствами обычного золота и золотых наночастиц, а также поможет создавать новые катализаторы, сочетающие коррозийную стойкость и высокую активность в реакциях окисления.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
7: А кто? Кто-то время не терял, дизайн брусчатки заказал.
6: Красивый у соседа двор, а кто оформил вам декор?
7: Партнер надежный, Красный двор, Октябрьская 22Н, 729-789.
8: Трава не пройдет, триммеры в сарай, бензин, аккумулятор любой. Спроси у консультанта, какой твой.
9: Сарай. Предложение ограничено.
10: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 1966-го музыканты Beatles записали «Yellow Submarine». Пол Маккартни не раз говорил, что идея этой детской песенки пришла к нему, когда он был в состоянии между сном и явью. Начал засыпать и вдруг подумал: «Мы все живем в желтой подводной лодке». Текст вместе с Маккартни писали Джон Леннон и Донован, но решили, что петь будет Ринго Старр. У него всегда получалось ладить с детьми, да и вокал подходящий. Джон Леннон говорил, что «Yellow Submarine» — это манифест пацифизма, завернутый в пластик детской игрушки. И многие стали воспринимать песню еще и как мирный протест в разгар холодной войны. В год 50-летия Beatles компания Lego выпустила коллекционный набор с изображением желтой подводной лодки.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

точно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое. Вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы, в каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы, день расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить плечи и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любители винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
4: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
5: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
4: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
5: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
6: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
7: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Я крашу

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
2: Сарай. Предложение ограничено.
3: Ульяновск FM 104.2.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 2012 года в Баку прошел 57-й международный песенный конкурс «Евровидение». Фольклорный ансамбль из России почти победил. Бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место с песней «Party for Everybody», уступив только певице Ларин из Швеции. Власти республики так впечатлились победой коллектива из села Бураново, что учредили 26 мая официальный праздник. В Удмуртии 26 мая – День бабушки. На сцене Евровидения певицы выступали в ярких национальных костюмах на фоне русской печки. Поначалу продюсеры хотели, чтобы в руках у них были балалайки, но те наотрез отказались. «Мы же не клоуны» и сами подкинули идеи с печью. Она была с огнем, дымом, на колесах и радиоуправляемая. Текст песни на удмуртском написала худрук ансамбля Ольга Туктарева, а английский вариант – британская поэтесса Мэри Сьюзан Эпплгейт. Позднее в интервью бабушки признавались, что учить английские слова было трудно, иногда до слез, но они все выучили.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+».
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 26 мая в Ульяновской области пройдут праздничные линейки «Последний звонок» для более 17 тысяч выпускников 9 и 11 классов. Губернатор Алексей Русских поручил главам районов тщательно подготовить помещения и территории, уделив особое внимание антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Глава Ульяновска Александр Балдакин поручил ускорить нанесение дорожной разметки и восстановить ее по гарантийным обязательствам, отдав приоритет улицам с интенсивным движением и переходом у социальных учреждений. Также он проверил ход ремонта канализационного коллектора на улицах Рябикова и Тетюшская, которые ведут за счет средств Фонда национального благосостояния. Работы включают очистку и восстановление труб спирально-навивным методом. Аналогично обновили 800 метров коллектора на улице Александра Невского, где завершили ремонт колодцев. Балдакин подчеркнул, что эти меры предотвратили бы обрушение дороги и бой с водоснабжением. Как сообщают РИА Новости, делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и Японского министерства иностранных дел находится с визитом в России. Об этом сообщил представитель Японского министерства экономики. По его словам, в составе делегации глава департамента торговой политики Масаёси Арай и заместитель главы департамента Европы Масаки Исикава. Они проведут встречи на правительственном уровне, говорится в ведомстве. Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что Москва передавала послу Японии перечень шагов, которые требуются от Токио для возобновления диалога. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибадзинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов. Законопроект также предлагает разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках. Инициатива направлена на оптимизацию административных требований к владельцам сельских магазинов с учетом специфики их бизнеса. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой – 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скорости 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
4: Реклама.
5: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
6: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
7: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
8: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
9: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
10: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 мая 1966-го музыканты Beatles записали «Yellow Submarine». Пол Маккартни не раз говорил, что идея этой детской песенки пришла к нему, когда он был в состоянии между сном и явью. Начал засыпать и вдруг подумал: «Мы все живем в желтой подводной лодке». Текст вместе с Маккартни писали Джон Леннон и Донован, но решили, что петь будет Ринго Старр. У него всегда получалось ладить с детьми, да и вокал подходящий. Джон Леннон говорил, что «Yellow Submarine» — это манифест пацифизма, завернутый в пластик детской игрушки. И многие стали воспринимать песню еще и как мирный протест в разгар холодной войны. В год 50-летия Beatles компания Lego выпустила коллекционный набор с изображением желтой подводной лодки.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульи».

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновский ремонт трамвайных путей на Московском шоссе завершили раньше срока. В Ульяновской электротрансе сообщили, что за выходные сотрудники уложили 80 метров нового полотна и провели обкатку без задержек. Движение трамваев номер 22 и номер 6 в сторону Засвияжья уже восстановлено. В Ульяновской области доходы бюджета за прошлый год составили 110 миллионов рублей, что составляет 99% от годового плана. Основные поступления обеспечили акцизы, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. В первом квартале текущего года доходы составили 21 миллион рублей, что на почти 1,5% больше аналогичного периода прошлого года. Все долги, срок выплаты которых истек в этом году, погашены полностью и в срок. Фонд обязательного медицинского страхования также сработал с превышением плана, что подтверждает трудоустойчивость финансирования медицины. Эти средства позволили своевременно выплачивать зарплаты бюджетникам, сохранять соцгарантии и поддерживать участников СВО и их семьи. Как пишет ТАСС, бойцы отряда «Яким» бригады «Барс-Курск» начали боевую апробацию нового комплекса акустического обнаружения дронов, разработанного партнером Центра беспилотных систем и технологий. Комплекс оснащен нейросетевым модулем для определения типа БПЛА, предназначен для повышения осведомленности войск о беспилотной угрозе. В настоящее время определяются районы испытаний и решаются вопросы подключения и питания системы. По итогам испытаний комплекс будет модернизирован с учетом боевой

0: сообщил советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат Московской области, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trust and PO Мария Шевцова. Ученые из Бостонского университета испытали синолитический препарат на пожилых мышах. Его наносили на кожу в течение 5 дней, после чего оценивали скорость заживления. К 24-му дню 80% мышей, получавших препарат, раны полностью зажили. Эффект связан с уничтожением клеток зомби, которые с возрастом накапливаются в организме, поддерживают воспаление и замедляют восстановление тканей. Неожиданно препарат временно усиливал воспаление, что помогло перезапустить регенерацию. На молодых мышах почти не подействовало, так как у них мало стареющих клеток. Данный результат свидетельствует о создании регенерирующего крема. Курс валюты на сегодня доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем до плюс 12.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

С нами только что кино «Красно-желтые дни». Дни у нас сейчас весенние, хотя вот есть прям полное ощущение, что как будто бы лето уже наступило. Думаю, что не у меня одного такое вот ощущение. Меня зовут Роман Калашников. Буду с вами до вечера. Слушаем классную музыку. Впереди «Розалин», «Снэп».

0: песня.
1: Музыка, которую мы любим. Только что «Розалин». Далее любовная баллада «Nothing Gonna Change My Love For You» Глен Медейрос через 3 минуты. А прямо сейчас Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
3: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем до плюс 12.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Желаю вам легкого и продуктивного рабочего вторника. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Сэм Смит, Sixpence None the Richer с песней Kiss Me чуть раньше. А начнем с мистера Живаго.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Немного грустная, но красиво рассказанная история от Сэма Смита, только что в золотой коллекции часа. У нас дальше начинаются 5 песен о любви, а начнем пятерку с Ace of Base, The Sign, а сейчас музыка понятная без слов. Эннио Морриконе.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
6: Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
8: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 12.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ. Украсят ваш день.
3: В этом выпуске слушаем Стиви Уандера, раньше Пинк. Также нас ждет такой утонченный, стильный хит от Агутина и Варум. «Февраль». Через 3 минуты Алекс Уоррен. А начнем 5 песен о любви с Ace of Base.

0: мы слушаем 5 песен о любви. Pink, Just Give Me A Reason, только что. С вами Калашников, и у нас осталась еще одна песня в рамках пятерки. Послушаем Стиви Уандера «I Just Call To Say I Love You».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем до плюс 12.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: С вами Роман Калашников. Чтобы этот рабочий вторник проходил легче и продуктивнее, мы подбираем классную музыку. Дальше вот, например, наша золотая коллекция. Слушаем французскую диву Милен Фармер, чуть раньше Backstreet Boys, а начнет Сиси Кейдж, Heartbreak Hotel, отель разбитых сердец.
2: Ульяновск-ФМ, 104.2.
3: Реклама.
4: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
5: Сарай. Предложение ограничено.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Наверное, одна из самых легких, светлых песен в дискографии Милен Фармер «Апель мон нумеро» — «Набери мой номер». Дальше у нас «Аура Дион Фрэнс» — эта песня в ближайшие минуты. Перед этим музыка, понятная без слов. Роберт Майлз, «Princess of Light».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 12.
3: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Легендарный гранатовый альбом, одна из крутейших песен этого альбома «Выхода нет», «Сплин» только что с нами. Меня зовут Роман Калашников, и дальше еще больше классной музыки. Сейчас, например, «Холи Молли», «Shot a Friend».

Настоящая королева евродиска Сандра «In the Heat of the Night». Такая чувственная вещь. Далее предлагаю в этот рабочий вторник добавить немного рока. Слушаем «Танцы минус». «Оно».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем до плюс 12.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

0: С вами Роман Калашников. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем Сару Коннор, Шер. А начнем с Electric Light Orchestra. «Билет до Луны», «Ticket to the Moon». Кстати, в конце мая нас ждет очень яркое полнолуние. В западных странах оно называется «Голубая Луна». Но с цветом, как ни странно, это не связано. А выражение «Голубая Луна» — это что-то вроде нашего «Когда рак на горе свистнет». То есть какое-то очень редкое событие. Но вот такое полнолуние случается нечасто.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин. Аккумулятор. Любой. Спроси у консультанта, какой твой.
4: Предложение ограничено.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Сара Коннор в финале золотой коллекции часа. Услышим дальше Парк Горького «Moscow Calling», мощнейший рок-хит. А сейчас музыка понятная без слов. Сантана «I love you much too much».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Метроль «Невеста». Музыка, которую мы любим. От хитов, проверенных временем, переходим к ярким новинкам. У нас дальше трек «Stay». Это Леони и Клаум Скотт. Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного дня.

0: Radiohead, One Night in Bangkok, золотые хиты. Далее слушаем Лауру Пергалицы, она же LP, одна из известнейших ее песен Lost on You.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
4: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
5: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
6: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
7: Авторай Эксперт.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
10: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Золотые хиты.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем до плюс 12.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас золотая коллекция на старте. Слушаем Долорес О'Риордан, перед этим жгучая брюнетка Натали Брюле Торн, а начнем с Pet Shop Boys.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

ирландская певица с красивым узнаваемым голосом Долорес О'Риордан в финале золотой коллекции часа. Далее Brainstorm Maybe, а сейчас музыка, понятная без слов, мелодия Пасакалия.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области с 1 июня по 31 августа пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу». На нее из регионального и местных бюджетов выделено более 47 миллионов рублей. Также добавляются средства от благотворителей. Губернатор Алексей Русских сообщил, что помощь получит более 18 тысяч детей. Среди них больше 2 тысяч первоклассников. Школьников и семей, которые оказались в трудной ситуации, выучат рюкзаки, подарочные наборы и книги для внеклассного чтения. В акции участвуют также дети, участники специальной военной операции. Губернатор предложил жителей предприятия организации сотрудников представительства региона депутатов присоединиться к этой акции. Руководители организации в муниципальных районах попросили помочь обеспечить детей своих сотрудников школьной и спортивной формой, обувью, ручками, тетрадями и другими принадлежностями.
2: Ваши личные врачи в центре Ульяновска.
1: В парке «Семья» с 12 до 14 часов заработает площадка здоровья под названием «Скажи ему нет». Акцию проведут совместно с государственным учреждением здравоохранения Центральная клиническая медико-санитарная часть имени Егорова при поддержке главы города Александра Валдаева. Все желающие смогут проверить основные показатели здоровья. Посетителям предложат консультации специалистов и профилактические рекомендации. Также на площадке расскажут полезную информацию о здоровом образе жизни и преимуществах жизни без курения. Вход свободный. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола прекращения действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, поскольку оно утратило актуальность и фактически не применяется. При этом основные определения и гарантии для всех этих категорий лиц теперь закреплены в законодательстве Российской Федерации. Депутат от партии КПРФ и сенатор Айрат Гибадинов выступили с инициативой снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне. Предлагается частично субсидировать стоимость показа фильмов на онлайн-площадках и кинотеатрах. Инициатива направлена

незначительно ослабевает, что подтверждает покрой в защите конструкции. Автор отмечает, что пока рано говорить о намеренной сейсмозащите, но результаты подчеркивают высокую точность древнего строительства. Курс валюты на сегодня доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек.

0: Линда «Северный ветер». Музыка, которую мы любим. Каким бы ни был ветер, да и погода в целом, почему-то в мае всегда держишь в голове, что возможны сюрпризы в плане погоды. Калашников с вами. Рад составить компанию. Летим. Далее у нас на старте Дункан Лоуренс. «Аркада. Игра».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
6: I'm still fixing all the cracks.

0: Вдохновляющий хит от Queen. Только что музыка, которую мы любим. Желаю вам яркого дня, много интересного и дальше. Сейчас, например, Гарик Бурито «Штрихи».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

place.

cry.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 12.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Garrett Gates, раньше London Beat, I've Been Thinking About You, а начнем с Рикардо Фолли.
1: «Золотая коллекция» радио «Ули».

0: Горбит, Anyone of Us, в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, послушаем мелодию Secret Garden. Пока, друзья.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: и пелов, а музыка, которую мы любим. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, прекрасного вам настроения желаю. Знаю я все, как будет. Об этом споет нам Тедди Суимс. Его новый хит называется «Мистер Know It All».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM

0: Она покоряла сердца миллионов 80-х. Это Саманта Фокс. Вам желаю прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Шунайт Вейн. Послушаем Качин.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ.

0: Ка-чинг. Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. А в ней Энрике Иглесиас, а также послушаем Atomic Kitten. В начале нашей с вами тройки песня о ее желаниях. Do you wanna modern talking?
0: Ульяновск ФМ 104.2.
3: Реклама.
4: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
4: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В нашу с вами золотую коллекцию Atomic Kitten If You Come To Me. А в новом часе к нам присоединится Даррен Хейс. Послушаем Insatiable. До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше музыка, понятная без слов, и тема из знаменитого сериала Twin Peaks.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Глава Ульяновска Александр Балдакин поручил ускорить нанесение дорожной разметки и восстановить ее по гарантийным обязательствам, отдав приоритет улицам с интенсивным движением и переходом у социальных учреждений. Также он проверил ход ремонта канализационного коллектора на улицах Рябикова и Тетюшская, которые ведут за счет средств Фонда национального благосостояния. Работы включают очистку и восстановление труб спирально-навивным методом. Аналогично обновили 800 метров коллектора на улице Александра Невского, где завершили ремонт колодцев. Балдакин подчеркнул, что эти меры предотвратили бы обрушение
0: Спонсор
1: дороги и перебои с водоснабжением.
0: Ульяновская
1: область с 1 июня по 31 августа проведет благотворительная акция «Помоги собраться в школу». На нее из регионального и местных бюджетов выделено более 47 миллионов рублей. Также добавляются средства от благотворителей. Губернатор Алексей Русских сообщил, что помощь получат более 18 тысяч детей. Среди них больше 2 тысяч первоклассников. Школьников и семей, которые оказались в трудной ситуации, вручат рюкзаки, подарочные наборы и книги для внеклассного чтения. В акции участвуют также дети-участники специальной военной операции. Губернатор предложил жителям предприятий, организаций, сотрудников, представительства региона и депутатов присоединиться к этой акции.
2: Запишись сейчас. Руководители
1: организаций в муниципальных районах попросили помочь обеспечить детей своих сотрудников школьной и спортивной формой, обувью, ручками, тетрадями и другими принадлежностями.
3: Новости нашего города.
1: В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитрограда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяются системы.

прекращение действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года, поскольку оно утратило актуальность и фактически не применяется. При этом основные определения и гарантии для всех этих категорий лиц теперь закреплены в законодательстве Российской Федерации. Пирамида Хеопса в Гизе – единственное сохранившееся чудо света, которое стоит уже около 4500 лет, несмотря на землетрясения и утрату облицовки. Новые исследования объясняют ее устойчивость инженерными решениями. Пустые разгрузочные камеры на

природа реагирует на вибрации по-разному, что снижает риск резонанса. Внутри разгрузочных камер колебания значительно ослабевают, что подтверждает их роль в защите конструкции. Автор отмечает, что пока рано говорить о намеренной сейсмозащите, но результаты подчеркивают высокую точность древнего строения.

0: И известно, кто у нас с вами впереди. Это Эд Ширан. Послушаем его песню «Bad Habits» — «Вредные привычки». А какая у вас есть привычка, которую можно назвать вредной? Или, может быть, у вас все привычки полезные?
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: А такую музыку очень даже приятно уже завершать все дела. На сегодня мы послушали Элтона Джона. Далее кино. Вопрос.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее Дамиану Дэвид с хитом «Next Summer». Уже этим летом состоится одно из главных спортивных событий – чемпионат мира по футболу. И тему спорта прямо сейчас поднимет Анна Романова. Послушаем «Горячую десятку».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабио в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. И что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.

0: Вам желаю прекрасного весеннего вечера. До лета осталось совсем чуть-чуть. А еще скоро откроется наша с вами золотая коллекция. В ней «Аха», также танцевальный хит «I Never Felt So Right». В начале тройки «Together Forever» Рика Эстли.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция. Композиция так и называется «I never felt so right». Далее Реджина «Day by Day». А до этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше музыка, понятная без слов. Композиция, которая уже укажет нам с вами путь, дорогу домой. «Going home» Кенни Джи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.
0: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
2: 104.2.
3: Почему?

0: Немного красивой лирики от группы «Гости из будущего. Почему ты? Почему навсегда?». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Далее у нас «Тот кот у неё», а до этого еще современная композиция «Dive into the ocean».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Тишина взгляда говорит больше тысячи слов, говорил тот знаменитый итальянец, тот Кутуньо. Песня называется «Соланой». Вам желаю приятного отдыха после работы. А далее для вас еще современные ритмы композиции «Фил».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня...

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в которой Моби, Моджо и Майкл Джексон с его хитом «Билли Джин». Начнем наш с вами золотую коллекцию.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Легкого вам, приятного вам вечера в компании любимой музыки. Только что Моджо, Леди в золотой коллекции. Далее Хёца, Wonderful Life. До этого еще узнаем, что завтра у нас будет с погодой. А чуть раньше Линдси Стирлинг, танец феи Драже из балета «Щелкунчик» Чайковского.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: ДДТ порадовали нас своей песней «Ветер», отдали Инна «Флэшбэкс», а прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: В ближайшем будущем у нас с вами песня Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальные составляющие. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Вам желаю приятного отдыха. Оставайтесь с нами. Далее Raymond Tonight. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. Послушаем.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, утром небольшой дождь, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 11-13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

nothing.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

Ростовск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Сито.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на Ульяновской FM.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.